0: Empowering woman mo lift up nation dong yumi. You one strong woman. Together yumi build team yumi. Support him trim long one young kel today. Long yumi save cat one woman we emicat fission tomorrow.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».